98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кропка.ком.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Існує розповсюджене міркування, що уся система влади у Білорусі тримається тільки на одному чоловіку. Мовляв, сидя Лукашенка, режим сам і рухне.
1: Однак дослідники Центру нових ідей стверджають, що внутрі системи влади є кілька великих груп, які тісно зв'язані поміж собою.
0: Основна частка лукашенковської еліти – адміністраційна машина. У її виходять урад, регіони, державні підприємства і президентська вертикаль.
1: Особливо стоять силовики. Дослідники поділили їх на дві групи – армію разом з міліцією і спецслужби.
0: Виходить, білоруси моцно помилялися, кажучи, що усе у Білорусі вирішає один Лукашенко. Отримлюється, що не він один?
1: Про гэта на ютуб-шоу «Звычайная раніца» паразважаў даследчык Центра новых ідэй Юрый Дракахруст. Слухаем яго.
2: Ну так, спрашчалі, конечно, спрашчалі. Можа, з палітычнага пункту гледжання нехта, там ведаеце, што вось скавернем аднаго Лукашэнку, і там уже будзе нам шчасце. А вось, што за ім там Саша 3%, ввогуле нікога нема, акрамя там, можа, гурбы, так бы мовіць, яго апрычнікаў, а так, там весь астатні народ-то ён как бы не з ім, не за ім, ось. Акрамя таго, самі гэтыя людзі, эліта кіроўная, яна паводзіла сябе адпаведным чынам, бо там як бы не прынята дэманстраваць, ну, я не ведаю, сваю волю, свой характар. Мы ведаем. Там все сядзяць ціхенька, слухаюць Александр Ігоревіч, толькі Александр Ігоревіч, так сказаць. То есть яны сваімі паводзінамі падтрымліваюць такія, такое народнае ўяўленне. І так шмат калі было, ну, от вядома з гісторыі, як бы як Хрушчоў гапака плясаў на банкетах у Сталіна. Ну, а когда не стала Сталіна, то высветлілася, што не толькі гапак Нікіта Сергеевич умее плясаць, шмат што. Он аказаўся даволі хітрым, даволі моцным гульцом. Ну, там і астатнія такія балчары былі шчыты. Вот. Так што, в прынцыпе, гэтыя людзі маюць і сваю волю, і самае галоўнае, што паказала даследаванне, яны вельмі моцна адзін з адным звязаныя, счэплены. Там вот у сярэднім, вот в нашай выбарке мы взялі там 270 чалавек, в сярэднім 26 сувязяў у кожнага, а сувязі мы мерілі это сумесная вучоба і сумесная праца в адзін і той же час. Не просто там они, скажем, БДУ вучыліся ці акадэміі кіравання, а вот в адзін час вучыліся. Ну і ведаеце, калі ты ведаеш 26 чалавек, то это як бы это сетка, это сувязь. І калі што мяняецца на версе, ну тебе ёсць з кім пагаварыць, ёсць з кім абмеркаваць, у тебя ёсць знаёмыя там і ў Менску, і ў сілавых структурах, і ў бізнесах, і там, і сям, і ў медыя, вось. І як бы, ну вот яны будуць абмяркоўваць, яны будуць прымаць какі-то рашэнні, хто-то там будзе моцны, у каго-то ёсць ресурсы, і не толькі там войска за спіной, хаця ёсць людзі, як мы ведаем, і ў каго і войска ёсць, ну, оно, зараз я кажу, зараз это всё выглядае так, ёсць Лукашэнка, і все пад ім, вот. Але, як бы, ведаеце, мы там такую, как бы, математичную робили эксперимент забавный. А давайте мы будем убирать самых как бы уплывовых людей с системы. И что же ей будет? Одного. Ну, мы Лукашенко туда одразу не включали. Давайте убирать по одной. Одного убрали. Добро. Кто теперь застався самый уплывовый? Наступного выберем. Наступного. И первая была гипотеза, ну, человек 10-15 вот так вот приберешь, и эта сетка просто развалится, распадется, бо вот эти 10-15 человек тримают эту сетку. Это не так, это не так. Больше того, как бы снизу, с другого эшелона, поднимаются на первое место иншие люди. Зараз яны не бачные в тенью, так сказать, там, гигантов таких, как там, я не ведаю, крутые, как Турчин, как Петкевич. А вот когда всех этих убрать, поднимаются иншие, так, другого эшелончику, так сказать. И яны все ровно, как бы вот этими своими сувязями трымаюць эту систему. И для того, как уже она начала распадаться на кавалки, просто на кавалки, которые один одного не ведают, это надо прикладно палову вот так вырезать.
1: Эліта элітаю, але каго ж не млады ўжо Лукашэнка бачыць спадчыннікам сваёй улады? Каму можа перадаць кіраванне Беларусю? Кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта Дмітрыю Крутому ці старэйшаму сыну Віктару Лукашэнку?
0: Сваімі развагамі зноў падзяліўся палітычны аглядальнік і даследчык Юрый Дракахруст.
2: Я думаю, тым больш, што ведаеце, ўсё ж такі как бы, калі казаць пра сілавікоў, Лукашэнка можа расказваць, якія яны такія магутныя, но ўсё ж такі это крыху экзотыка, тым ліку і ў нашых краях. І таму, калі ўжо вот, ну, казаць хто хутчэй за ўсё, то я думаю, што ўсё ж такі круты. Вот у цяперашняй сітуацыі, вот калі заўтра. Ну, самая высокая пасада, падпарадкаваны вот на дадзены момант апарат, который фактычна кіруе ўсім. Высокія вот гэтыя параметры все, уключна з пасярэдніцтвам. Вельмі важны момант, што яму фактично организовали смотрины в Москве, когда его отправили на пару год туда. Указали. Ён для российцев котом в мяху не будзе. Они ведают уже, они ведают. И тому, так сказать, вот, коли они будут думать, коли они будут глядеть, як там в Беларуси, скажем, складывается ситуация, вот, то, ну, а что, ну, мы его ведаем, ну, да, ну, нормальный мужик, так сказать, все. Наши интересы, как бы, ведает, разумеет. Вот. Я думаю, что его вот адмыслова отправили в эту командировку для того, как... Ну, это, я кажу, як вариант. Пакуль Лукашенко еще окончатковага выбору, в адрозненне от Сергея Чалова, які, як мы памятаем, перад апошнімі выбарамі ўжо крутова зрабіў прэзідэнтам. Ну, Лукашэнка так не спешаецца, вот, но тым не менш, значыць, я думаю, што круты – это адна з фігур, которую вот, Лукашэнка так падумывает, а вот можа быць. Хаця я думаю, што адна із фігур, она таксама ёсць в этом спісе, это, конечно, старэйшы сын. Ну, вот как там... практика и в інших краинах, и вот там и вам Азербайджан, там, и я не ведаю, Полночная Корея. Оно как-то так спокойнее, конечно. А особливо, ведаете, коли досвид показывая, что бывает с детьми, когда не дети приходят. Мы бачим, что отбывается в Узбекистане, коли сидит Гульнара Каримова, як такая громит клан Назарбаева, самого Назарбаева не чапают, хотя город уже переименовали, а клан громят. Ну, вот Лукашенко ж так само думает, ну вот не будем и нет, так сказать. Зараз-то они все вот так вот, передо мной, перед сыном, а не будем. А что с сыном будет? А вот, а нравы-то вот какие. Причем это не то, что там, так сказать, там Латушка, Тихановская ему в горло вопьется. Нет, вот свое, так как в Узбекистане, так как в Казахстане. И как бы этого не было, конечно бы сына как-то... Но, глядячи по всем, все ж таки, вот то, что он его свой час призначил помощником, а потом прибрал, ну, он вот весь час внутри себе как бы... И как бы хотелось как-то гарантовать, но, видать, вот лечит, что те еще не час, те вот мы часам, ведаете, как бы глядячи на диктаторскую систему, мы на ее глядим звон, а на ее можно глядеть внутри. И Лукашенко на ее глядеть, и вот, а умовно кажучи, ці есть рука, которая будет трымать эту ладу. А это надо адмысловая рука. Это не... Да кого за угодно поставь, будет отдавать загады, будут все слухаться. А не факт, что будут все слухаться.
1: Далей у программе «Еўразум».
0: Беларусаў працягваюць вербаваць на вайну ва Украіне за крамлёўскія грошы. Ці магчыма тое прыпыніць?
3: І штурмавік да первай зарплаты дажывае очень редко.
1: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцечка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
4: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
0: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Расіяне працягваюць актыўна вербаваць беларусаў на вайну супраць Украіны. У рэгіянальных чатах Viber пачалі з'яўляцца абвесткі з прапановамі далучыцца да расійскага войска.
2: Так, у адной з апошніх абвестак у чаце Лунінецкага раёна гаворыцца пра неаднаразовую выплату ў 166 тысяч беларускіх рублёў пасля падпісання кантракту, таксама пра зняцце судзімасцяў і пагашэнне крэдытаў.
1: Пры гэтым вядомыя выпадкі, калі абяцаныя грошы найміты не атрымлівалі цалкам. А беларусаў, якіх завербавалі ў Расіі, нярэдка адпраўлялі менавіта ў штурмавыя падраздзяленні, дзе яны не заўсёды дажывалі да выплат.
2: Ці сапраўды беларусы могуць атрымаць такія выплаты? Ці можна верыць абяцанням пра скасаванне крэдытаў і судзімасцяў? І што насамрэч чакае тых, хто пагодзіцца паехаць на вайну?
1: Вось што пра гэта распавёў тэлеканалу «Белсат» эксперт па бяспецы і прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар. Давайте яго паслухаем.
3: Обещать это не значит выполнить правильно. Обещать можно многое, но в основном люди идут исключительно из-за денег. То есть все те, с кем мы разговаривали, именно белорусы, которые воевали на стороне агрессора, то есть там 95%, 93% это те, которые пошли воевать именно из-за денег. Да, те белорусы, которые находились в колониях в России, которые непосредственно были уже осуждены, им, да, действительно, вот эту судимость фактически, то есть погашали, их отпускали, но это совсем небольшой процент. Да, действительно, такие деньги некоторые получали, но при этом все равно присутствовал такой элемент обмана, потому что, опять-таки, те, с кем мы разговаривали, среди них были люди, которых обманули, которым давали только там 20-25% от обещанной суммы. Безусловно, говорили, что ну, с первой зарплатой ты получишь все остальное, ну и плюс еще, естественно, зарплата. Только никто не говорит о том, что, как правило, белорусы, которых вербуют, они идут штурмовиками, и штурмовик до первой зарплаты доживает очень редко. Понимаете, фактически это такое дополнительное звено соучастия режима Лукашенко в войне против Украины. То бишь, Беларусь должна сопротивляться этому, но она этого не делает. Она должна объяснить своему, скажем так, главному союзнику, что такое делать нельзя. Но, однако, это попустительство, невмешательство в эту ситуацию, это вот такое дополнительное соучастие. Безусловно, белорусы присылают нам информацию про то, как вербуют, особенно в Вайбере, там, в различных дворовых чатах. Жаловаться, увы, на эту информацию опасно.
1: На мінулым тыдні Лукашэнка прызначыў генерал-маёра Паўла Муравейку намеснікам кіраўніка сваёй адміністрацыі. Вайсковец будзе разграбаць зваротную сувязь ад грамадзян у соцсетках, Трэдсе, ТікТоку, Тэлеграме ды іншых платформах.
2: Ці паспрыяе гэта вырашэнню пытання з вярбоўкай на вайну беларусаў? Уладзімір Жыгар выказвае сумнеў.
3: По закону, конечно же, он обязан. Когда он это увидит, он должен это все оформить рапортом и должна начинаться проверка по данному рапорту. Но мы же прекрасно понимаем, что никаких проверок в Беларуси по факту вербовки граждан Республики Беларусь в вооруженные силы России нет. И это является, как уже неоднократно подчеркивали представители Белпол, таким странным явлением, да, когда есть закон, но его применяют очень выборочно. То есть те, кто, например, хочет воевать на стороне Украины, они подвергаются репрессиям, в отношении их возбуждают уголовные дела, их родственники тоже подвергаются репрессиям. В принципе, это не новость, да, то есть эта информация проходила в средствах массовой информации. А те, кто идет воевать на стороне России, они спокойно едут, государство позволяет фактически России заниматься такой вербовкой на территории Беларуси. Эти люди уезжают на войну. Ну, некоторые, да, не очень много, но все же возвращаются на территорию Беларуси, никто их, естественно, не задерживает, они приезжают, уезжают. И это такой абсолютно двоякий подход к закону. То есть закон не прописан, в законе не вообще в Уголовном кодексе не прописано. То есть на чьей стороне ты можешь воевать, на чьей не можешь. Там просто, что наемничество запрещено. Есть определенная за это, естественно, санкция. Но за это эта статья используется очень выборочно.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: На гомельскім хімзаводзе адбылася ўцешка аміяку. Наколькі гэта небяспечна?
0: Для звычайных людзей гэта пройдзе абсалютна незаўважна.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: станция. Белосток, Городня 98.1. Берости 99.2.
1: А наши координаты в интернете racia.com. Наши годинники показывают, что до 8 годины в Польше, до 9 годины в Беларуси застается 6 хвилин. 6 хвилин до новин, а у этом выпуску мишеньшим протидень супрасмиродного покарания, который протягивается в Варшаве, але так само про опошние новины у Подляским воеводстве, где зафиксованы оповедомления про закладенные выбуховые материалы. Про это все почуем от Анжелики Ляльковской уже не в забаве, але еще до новин крыху музыки послухаем.

0: pracy. Racja.com.
1: Patrzę, сегодняшняя массированная атака России по Украине, зафиксованные отрапления мине у жилые дамы. Наиболее серьезные наступства поведомляют с Кременчука на Полтавщине и Прилука у Черниховской в области. Больше про это скажет Анжелика Ляльковская у ближайших новинах на белорусском радио Рация. Тем часом Евразия Звязу отказ рихтует новый пакет санкций супрать России. Представники країни в Евразвязу повинны ухвалить его сегодня. Что в им може бути так само, почуємо у новинах. А новини, ближайші новини у нас уже праз 6 хвилин з половою, бо стільки залишається до 9 години, більше 10 у Білорусі.

0: интеллигенции.
1: Вот это еще про Америку. И он был сапраўдны от белорусской интеллигенции, сапраўдны литвинский интеллигент.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

Ну, я думаю, познали Краму на квалик белорусского радио «Рация». 98.1 FM «Белосток Городня», 99.2 FM «Берести Белая Подляска». Так самое приветствие всем, кто слушает нас онлайн. «Рация.ком». Там мы есть по всем свете, коли ласка. Самый час нагадать про надворье, але не по всем свете, а тут, на белорусско-польском помежье. А сегодня, по для синоптиков, у день тут изменливая хмарность. Ну, 10 больше соника, 10 меньше, я так разумею. Головное, без опадка. Температура паветра ад 17 да 19, а месцамі па берасцейшчыне да 21 тепла. Ветер неустойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу неўзабаве, да чакайцеся.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилася Саманта Браун, ти Сэм Браун, британская музыка, спявачка и автор песень, дачка вядомага британского выканаўца рок-н-роллу Джо Брауна и спявачки Вики Браун. Сэм Браун вядомая своей экспрессивной манерой выканання и здольностью легко змешивать розные музычные стили. Найбольш вядомая яе песня «Стоп» — это сингл 88-го года. У тым же годе она выпустила одноименный альбом, який разышоўся во всем свете накладом больше за 2 миллиона особников.

Я буду глядеть тебе вслед, покуль не загине свет, не помре светло, не загине свет.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я година в Беларуси, 17-я у Польши.
3: Проверка органов кирования теробороны почалась в Могилевской области. Мьянма хочет взять кредит у Беларуси. Знакомитого португальского письменника выдадут по-белоруску.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброенных сил Беларуси проводит проверку органов керования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ними занятков на участках мясовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крышевским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем керования, усебакового забеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов керования здольные выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом існуючих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное учение с подразделениями сил теробороны. Акцию поддержку оккупованных украинских олешек провела у Варшаве инициатива «Евромайдан Варшава». Подея отбылася каля амбасады США 6 кастрычника. Яе подтримали украинские, польские, белорусские и іншие активисты. Про мету подеи расповедая соорганизатор акции, волонтер Микола Пятрыга.
4: Мы хочем закликать до того, как Сполученные Штаты Америки звернули увагу на то, что отбывается у олешках теперь. И так само все іншие краины, все іншие репрезентанты антидемократичного света мусять натискать на Путина, каб ён дал олешкам доступ до гуманитарной допомоги, каб ён дал олешкам доступ до ежи. Тому что теперь у городе Олешки на поудні Украины находится больше за 6000 людей, 6000 человек, и у тем лику так само 200 детей. Яны усе помирают от голоду. И такого не может быть. Голос олешек мусить нестися по усім свете.
3: Теперь все охочие могут подтримать отповедную петицию до польского урада. У ее гучит заклик долучиться до международных намаганий по ратованию мирного населения и узнять питание олешек на международном узровне. Олешки и новокольные поселища находятся под российской оккупацией с 2022 года. До інших тем. У парламент Мьянмы звернулося Министерство планування и финансов этой страны. Ведомство просит дать дозвол на отримання кредиту у Беларуси. Кредит будет призначений на набыття белорусских товаров, сучасной техники и обсталювання, технологий и послуг. Объем кредиту не огучивается. Повідомляється только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при 5-годовом термине его використання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение об выдаче экспортных кредитов Урады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначены Банк развития Беларуси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. Про новины литературы. Выдавество «Розум Медиа» поведомило про початок працы над первой перекладной книгой у своим доробку. Говорка идет про сучасного португальского письменника Гонсалу М. Товареша и цикл книг «Квартал». Теперь рыхтуется переклад книги «Спадар Брехт» и «Поспех», оригинал якой выходил у 2004 годе, пиша Беллит-Инфо. У цикл «Квартал» уваходят пособные книги, что складаются с коротких мастацких творов, написанных под уплывом и у диалогу с такими знаковыми авторами, как Бертольд Брехт, Элиот, Поль Валеры и иншие. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшы чацвер на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветру ночы плюс 9-11, удзень 20-22 вышэй за нуль.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
2: Цягам гэтай гадзіны спадарства, як мы і планавалі, пагаворым пра беларусаў замежжы. Гэта ў прыватнасці будзе Арменія. Думаю, што будзе і Чэхія, там пазітыўныя навіны некаторыя з'явіліся. А перад усім яшчэ раз закранем тэму магчымага патэнцыйнага бліжэйшага будучага. У прыватнасці, ці з'яўляецца еўрапейскі шлях Беларусі рэалістычным. У прыватнасці, пра гэта будзе разгорнуты матэрыял праз 4 хвіліны.

0: Беларус Дмитрий Гринкевич уже больше за месяц открывает армянскую столицу по-новому. Про незвычайные мясціны, городские истории, штодзённое житё. Все это у ягоным телеграм-канале Ереван Джан. Про то, как меняется канал, Дмитрий расповел в разговоре с нашим коллегом Сергеем Апановичем.
1: Расскажите, что изменилось, как начал канал развиваться, или не начал развиваться?
2: В принципе, не вельми хутка, але развивается. Но боку 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно покуль. Але зато, что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль, некоторые плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
1: Как вы думаете, чому ось люди подписываются, на вашу думку? Им цікаво, что отбывается в Ереване и некие иншие речи?
2: Ну, потому что я поглядел по реакции, хутчэй за ўсё цікава менавіта розных дыяспар, калі штосьці адбываецца, таму што на такія навіны найбольш рэагавалі. Некаторыя незвычайныя месцы, калі я паказваю Ерэван, якія, як аказалася, не ведаюць нават самі ерэванцы, што для мяне дзіўна.
1: Вы кажаце пра дыяспары, раскажыце, можа, пра тое, як жыве беларуская дыяспара ў Ерэване, калі яна ёсць, калі ёсць нейкія кантакты з ёй.
2: Я ў першую чаргу сказаў бы пра дыяспару украінскую. Вось адтуль таксама люди поподписывались, и с ними частей контактую. Белорусская диаспора, ну, как сказать, изменилась тут то, что сюда депортовали человека, и он досить активный, и махчима что-то будет робиться разом. Ну, разом, плюс, знову же, с украинской диаспорой. Иначе это будет вельми стиплено на выгляд.
1: Поэтому... Ну, чтобы был некий чат белорусов, которые живут в Армении, есть он зараз, есть там некие люди в этом чате?
2: Не ведаю, я с его вышел, потому что он, на мою думку, мертвый. Реакции на то, что там писал я, тех, то есть из моих компаньонов, было полный нуль. Абсолютно ніякай. Ні добрай, ні кепскай, просто ніякай. И он бессенсовный.
1: А еще скажите, ну вот вы с украинцами больше, как скажите, в контакте. Цікаво, ну, украинцам, которые живут в Ереване, наша белорусская диаспора, наши белорусские некие подеи, некие речи, связанные с Беларусью.
2: Ну, я могу сказать, что ты, кто с украинской диаспорой активные, ну так, они цікавятся, некоторые навод... спробовали со мной, спробую часом говорить по крышечку белорусской мовой, что для меня дивно. Домовляемся про некие акции разом. Я для их навод открываю то, что робилось у Батуми украинцами, не только белорусами и белорусами. Люди тут навод не задумывались, например, про ночь расстрелянных поэтов. Было открытие от меня, почу, что на этот день акции робятся. Є контакт, і цікавість, в принципі, є.
1: А чи відбудеться ночь розстріляних поетів сьогодні?
2: Я буду спробувати, і хоча б в якому форматі, я розумію, що відбудеться. Покуль не до кінця зрозуміло, в якому форматі, але як мінімум, в яким-то буде.
0: Гэтак кажа спадар Дмитрий Гринкевич, ён актыўна супрацоўнічае з нядаўна дэпартаваным у Ерэван актывістам Львом Міхеевым і спадзяецца, што беларуская дыяспара ў Арменіі будзе больш актыўнай.
3: Радио Рация. Сямятычы.
4: Кобрынь.
3: Высокая.
4: Яноў-Падляшскі.
3: 99,2 FM.

0: 17.27 польский час, белорусский отповедно 18.27. Якое надворье нас чекає завтра? Его будут визначать в основном в область повышенного атмосферного тиску и теплая поветренная масса, якая почне поступать. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится, в день будет падать. На помежье переменливая в облачность у четвер, без опадков. Температура по ветру уночи плюс 9.11, в день 20-22 выше за 0. А вось далей синоптики прогнозуют похолодание. 9 кастрычника уже будет не выше за 17-19 градусов у день. А при этом мощный порывистый ветер прогнозуется. 10 кастрычника не выше за плюс 10-17. И месяцами по Беларуси пройдут короткочасовые дожди.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.
3: 8 кастрычника, четвер. Музей памяти Сибири у Белостоку запрашивает на встречу от Атакамы до Сибири, там, где завершаются дороги. Гостем будет Ярослав Казбирук, неодноразовый удельник радио «Дакар», узнагородженный мароплавец и автор книги «Мройник». Подчас встречи он расскажет про свой досвід у сибирской тайзе и чилийской пустыне Атакама, про свою борьбу с силами природы и про то, как справляться в кризисных ситуациях, когда обсталявание або человеческие ресурсы выходят из ладу. Початок встречи о 18 године. Лукаш Горницкий, 500 годов истории. Подляская ксёжница у Белостоку починає уникальное свято, якое об'єднає 5 стагоддзяў польской литературы, истории и мовы. Все лето подляская ксёжница означает 40-ю годовину присвоения ей имя Лукаша Горницкого. У наступном годе будет означать 500-годзе с дня нараджения своего мецената. Лукаш Горницкий – один из наиважнейших письменников польского адраджения, королевский библиотекар Жигмунта Августа, автор знакомитого польского придворного и один из основальников польской литературной мовы. И что может быть лепшим способом почать эти юбилейные урочистости, чем встреча с человеком, который может говорить про польскую мову, как мало кто инше. Профессор Ежи Бральчик будет специальным гостем на инаугурации святкования. Один из самых ведомых польских лингвистов, майстер достепных анекдотов, эксперт по секретах польской мовы и популяризатор ведал, как можно перетворить размову про мову у соправдную интеллектуальную пригоду. Початок встречи о 17 године. Центр имя Людвика Заменхофа у Белостоку запрошает на финисаж выставы Кристины Чепкенавич Карлсен «Просторы памяти и уявления». Текстиль, які мы отримали у спадщину. Початок о 17 године. Белостоцкий лялечный театр пропонує своим юным глядачам спектакль «Палько». Початок о 11 године.
1: Афиша. Культурное житё региона завтра.
2: Белосток и Подляшье.

0: І протягнем тему датычную Беларусі і ўсяго рэгіёну. Верагодная гібрыдная мабілізацыя ў Расіі гэта вельмі небяспечная мяжа, якая можа сведчыць пра пашырэнне ўзмацнення вайных дзеянняў. Да таго ж існуе рызыка эскаляцыі канфлікту, у тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Гэта адзначыў былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
1: Динамика, відомочная, связанная с Россией. Я лечу, что мы находимся в достаточно небеспечной межи. Когда сегодня как раз в России скончились выборы, и все чекают в ближайшие дни мобилизации. Я думаю, уже объявляться она голосная, который раз не будет. Это будет такая гибридная мобилизация, хоть за все, особенно по регионах. Ну и далее для нас, белорусов, уголовное питание, это если захочет Путин задейничать у протягу, скажем так, поширение войны, если захочет он задейничать Беларусь, Беларусь, и коли захочет, сделать она со сгоды Лукашенко тени. То, как почастились дроновые инциденты, вот им лику лечится, что один из дронов, который упал в березе Балтийского моря, возможно, был запущен из Беларуси. И это свидетельствует об том, что, возможно, Путин не будет пытаться Лукашенко дозволу перед некой масштабной провокацией. Вот такие инциденты, они свидетельствуют об том, что існує ризик эскалации, в том лику с территории Беларуси. На конец кастрычника запланированы войсковые учения, как раз какие будут отбываться совместные учения АДКБ с уделом России, они как раз будут отбываться у Витебской области, якая прилегает до Латвии. Вот это мне подается вельми истотная кропка рыска.
2: На ваш погляд, остались реальные каналы сувязи, как раз с белорусами, с Беларусью, уплыву на тех, кто физично там застается, а кроме того, что они просто споживают контент за межи.
1: Не могу об этом судить, потому что навод, коли есть, ты, у кого есть эти контакты, они их хвалят и правильно робят. Потому что сам факт контактования с эмиграцией уже робит человека ставить под прицел карных служб. Тому я об этом не могу разважать, але я лечу, что наймогутнейший как раз таки канал коммуникации, это незалежные медиа, которые протягивают сотни тысяч людей читать, слухать. У Беларуси до этого існуе, и это самое главное.
2: Чи верите вы, что внутри Беларуси еще існуе некий схаванный низовый супротив, который просто чекает своего часу, вот, например, этого кастрычника, или там наступного года.
1: Ну, глядя, что разуметь под супротивом. Абсолютно видовочно, что абсолютная большинство людей, которые удельничали в протестах 2020 года, и они застались у Беларуси, они никуда не поделись, а погляды их не изменились. И это в великой ступени тлумачить процесс репрессии. То есть Лукашенко ведает это, и он боится как раз таки, что это люди в годину их смогут подняться. И, разумело, не может всех их посадить в тюрьму и навод вытеснуть за межу, всех не может. Потому что все, что он может сделать, это разбивать любые, во-первых, тримать у страху, так, что за тобой завтра прыгать. По-другому, это разбивать любые связи солидарности, любые организационные узлы. Для чего были разгромлены все НДА, для чего и аж до забороны квизов уже дошло, до забороны всех не санкционированных массовых мероприятий. Вот что такое супротив. Сегодня в Беларуси по-белоруску размовлять это уже супротив. Не ходить на официозные мероприятия, обовязковые, уже супротив. Но вот все, не кажучи уже про то, что третья об чемстве не задоволен. Уже это все уже супротив, ягоные доступные методы.
2: На чем зараз, по вашему меркованию, робят акценты официальные демократичные силы, и где они помыляются найбольш и чему, как думаете?
1: Ну, робят акценты на тем же, на чем могут робить. Это адвокатование белорусской справы за межой, это, как мы заставались белорусской

На Єврорадіо новини спорту. Сборная Беларуси перемогла Финляндию у Лиги Наций 1-0. Один гол Артем Шуманский забил уже на 14-й секунде. Это самый худкий гол у истории белорусской сборной. Беларусы могли повеличить перевагу, але не реализовали пенальти. Его забил Шуманский, однако выконывать удар доверили Захару Волкову. И он не забил. Беларусь упершиню у истории перемогла Финляндию и после этой виктории поднялась на другое место в группе Си. Напереди матчи с Албанией и Сан-Марино. Паразы у серой пенальти протягивают переследовать сборную Беларусью. У матча Лиги Наций с Финляндией Захар Волков не реализовал 11-метровый удар, хоть беларусы перемогли 1-0. Статистика показывает резкое падение эффективности пенальти у национальной команды. С 92 по 11 год беларусы реализовали все 15 ударов с 15, а вот с 2012 по 2026 год поспеховыми были только 9 из 18 спробов, ровно 50%. Сборная Беларуси поднялась на две позиции у рейтингу FIFA после двух перемог у Лиги Наций. Теперь команда Виктора Гончаренки занимает 94-е место, набравши 1249 баллов. В группе Си Албания идет 66-й, Финляндия 75-й, а Сан-Марино 211-м. Лидируя у рейтингу сборная Испания. У первой пятерцы так само Аргентина, Франция, Англия и Португалия. Лионель Месси развитался со сборной Аргентины в товарищеском матче с Бенином. Аргентинцы перемогли с ликом 3-0, а Месси поудельничал во всех трех голах. Отдал две голевые передачи и реализовал пенальти. После матча над стадионом показали футболку Месси с номером 10 и выяву самого футболиста с золотым мячом. Месси выступал за сборную с 2005 года. Он провел 208 матчей, забил 126 голов и сделал 67 ассистов. Разом с Аргентиной Месси выигрывал Кубок Америки, Олимпиаду и Чемпионат Свету. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Евразум.
1: За 1.5 года у Беларуси по политичных мотивах за так званый экстремизм осудили больше за 2500 человек. Такую лишь бы огучил генпрокурор Дмитрий Хара.
2: При этом у белорусских турмах по-ранейшему сядят 885 политвязнев. Некоторые из них отбывают за кратами гигантские термины. Одной из надей на их дотерминовое вызволение до опошнего часу был спецпосланник по Беларуси Джон Коул, дякуючи працы якого на волю уже вышли сотни белорусов.
1: Але теперь Коул отримал новое задание и будет заниматься еще и российским напрямком. Ці не адаб'ецца гэта на вызволенні белорусских политвязнев? И ці застанецца Беларусь у прыярытэце Вашингтона?
2: Давайте послухаем, что про гэта кажа палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Апошні его визит был, ну, не такі удалы, як мы все разлічвалі. Хтосьці, як я першыню, ну, не то, что там пакрытыкаваў, но выказал, что что ёсць, что это не зусім паспіховы аказаўся вот гэты раунд перамоваў. И там люди налетели, ну, умовно скажем, не на меня, а в целом. Трэба там ему Нобелевскую премию дать, помнік ставіць, ён такі вось герой, ён это робіць. Мне такая просто уражанне. А Кол, ён як бы што, ну, скажам, абстрактная маці Тереза з гуманітарнай місіяй, ён прадстаўнік прэзідэнта США Трампа. І калі вы, тыя ж самыя людзі, мацюкаеце Трампа всімі словамі, всю его палітыку, а пры гэтым раптам расхвальваеце Кола, ну, гэта неяк трошкі нелагічна выглядае. Кол выконвае задачу, якую ім паставіў Трамп. Так, так, призначил он эту задачу. Так, тогда вы альбо просто уже не матюкаете так Трампа, и ему трошки отдаете належное, альбо уже не восхваляете так Коула, який просто чиновник Трампа, и робить это, конечно, сумленно, с жаданием, как соправданный христианин, вось, бачить в этом свою миссию, функцию, ну и плюс, это все-таки его праца. Это его просто праца, працовные обовязки это робить. Вось. И теперь вот, коли его призначить на Россию, ну, чем я бачу минус? Ну, по-перше, чисто, ну, технічна, фармальна, у яго будзе менш часу, магчымасці, ў сілаў на беларускія палітвязні, паколькі ён будзе займацца терарасійскімі. Другі пункт. Гэта некая вот нас в адзін кошык, у нас розныя сітуацыі. Хаця там, ну, как бы прадставілі яго як вогулі пасланніка па закладніх, не сказана было ў Беларусі і Расіі. Гэта што вогулі азначае? Ён будзе па всему свету займацца? Ну, ён займецца яшчэ і там Азербайджанам, і Афрікай, ну, тады это просто выгорна в Китае, якіх мільёны, ну, да. Палітычных вязняў, на жаль, сёння в розных краінах вельмі шмат. І, ну, гэта распыляе беларускую павестку. Трэцяе, гэта нават такое некую зніжае беларускую суб'ектнасць, калі вот асобна была Беларусь, і это нават не спадабаецца афіцыйнаму Менску, безумоўна. Тут только намі займаўся, прыїжджаў к нам, а зараз у студі будзе па дарозі в Москву, в Мінск забігаць на гадзінку і потым Москву паліціць. Лукашэнка то таксама не абрадуецца. Ну і вогулі, там зусім іншая сітуацыя, і там ужо, на што нам трэба спадзявацца, што вот як рускія сказалі, Песков спачатку, што ніякіх у нас палітвязняў няма, вогулі не ведаем пра што размова. Калі гэты са сваім імперскім гонарам скажуць, на ха-ха-ха, мы не будзем, то это нам бы і было б лепш.
1: Ці можа расійскі трэк, якім цяпер таксама займаецца Коул, наадварот паўплываць на перамовы па беларускіх палітвязнях? Працягваем слухаць Віталя Цыганкова.
3: Просто, что он будет заниматься, это не обовязково принеси одразу поспех. Это раз. Хай призначает некого другого посланника, что мало в США 300 миллионов мало людей, которых можно призначить по минавито по сувязях с Россией. На во что это смешивать?
4: Вон, ну, там Кушнер есть с этим Виткофом.
3: Хай, они поднимают пытания политвязи. Ну, там до Путина ездить, как на дачу, часто довольны. Хай, они занимаются. Я хочу, как от пытания смешивания этих двух тем, мне кажется, ни одной из них не станет лепш. Вот. И, конечно, хотелось бы, как, прежде всего, наших вызволили, и протягивалось бы это некое, ну, трошки полепшение неких, в неком сенсе относительно США, то, что нам треба, а России-то это на во что треба. Вот еще четвертый пункт, который я сказал, который, ну, конечно, Лукашенко, напомню, переконывая Путина, что, ну, все мои А, дарэчы ж, не только Лукашенко, я якраз пра гэта таксама ў адным з сваіх тэкстаў пісаў, што вот, ну, пару літаральна дзён назад быў такі, не спомню зараз, ну, карацей, трэці сакратар пятага аддзялення СНД Міністэрства замежных справ Расіі з прозвішчам Палішчук. Ну, такі шыры рускі нацыяналіст, ну, карацей, ён заявіў пра тое, што ну, рэальна супрацоўнік МЗС і некага аддзела СНД, што вось не трэба хвалівацца, ўсё, што робіць Менск на гэтым треку з амерыканцамі, все это абгаворана з намі, все это впадае в нашу агульную замежную палітыку саюзнай дзяржавы, якая давно прынята і якая будзе яшчэ прымацца в лістападзе ее новая, так сказаць, чарговая версія. Так што нет, Лукашенко дзейнічае цалкам в наших інтарацах. Мне так уразіла. Ладно, не Путін там, а некі клерк третьего узровня указывая Лукашенку, як ему треба, фактично указывая, что так, поляпу, не бойся, мы за тебя не хвалимся, мы ведаем, что ты будешь верны нам, России, никуда ты с американцами далеко не пойдешь.
2: Далее у программы Евразум.
1: Конфликт на белорусско-латвийской мяжи. Терроризм ти звычайная диверсия.
0: Это диверсия. Диверсии делают и в том числе и государственные органы, государственные службы.
2: Сустрянемся после новинок шоу-бизу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: На беларуска-латвийской мяжи отбылся черговый инцидент. Поводле керовника МУС Латвии Яниса Домбравы, люди в масках перешли на латвийский бок, пошкодили размерковальную шафу и скрали камеры назирания.
2: Перед гэтым, поводле латвийского

0: русских, например, учатся, сами такие же, сами с усами, как говорится. У нас же этот институт КНБ, КГБ, простите, он же никуда не девался, он же все вот эти вот старые советские, как там, методички, вот, они этому учили и учились, и использовали. Другое дело, что раньше, возможно, они сдерживались, потому что хотели поддерживать добрососедские отношения, сегодня они делают все для того, чтобы оказать давление на правительство Латвии и Литвы с тем, чтобы те как бы пошли по тому же пути, что, например, польское правительство, да, пошло на диалог, например, и настаивало на снятии санкций с Беларуси для того, чтобы преодолеть транспортную изоляцию. Вот. Ну и в целом, это же, вы знаете, диверсии все эти носят такой, как это сказать, многоцелевой характер. Вот. Здесь можно много целей приписывать, и в том числе и гибридные атаки в отношении стран-членов НАТО, в которых заинтересована Российская Федерация, чтобы все больше и больше внимания ресурсов оттягивать на восточную границу НАТО, соответственно, все меньше ресурсов и помощи Украине.
1: А какой будет реакция Евросоюза?
2: Протягиваем слухать Розу Турарбе. Кого?
0: Европа проигрывает Лукашенко, потому что, ну, во-первых, она еще пока не проиграла, подождите, еще ничего не поехало. Вот, если так случится, то это, конечно, из-за того, что нет единства между США и Европой. И это очевидно, что Соединенные Штаты явно ведут свой, как бы, у них своя политика, у них своя гульня. Вот, и у отношений с Лукашенко, и у отношений с Россией так само. И у отношений с Украиной, очевидно. Вот, потому это, конечно, вот, это так, здаряется в таких умовах, коли поміж Злученими Штатами і Європою зараз ось гэта така розніца, яна павелічваецца. І тому ось такі, мабыць, я ще не ведаю, но, мабыць, такі будуть вынікі. Ось, ну, давайте паглядзім, што будзе далей, тому што ўсё ж такі ті санкції, які прыймались, они прыймались менавіта еўразвязам. І тому там для того, каб зняць гэтые санкції, трэба будзе, як бы, ну, там вельмі складанная процедура. И, ну, поглядим, давайте поглядим, не будем зараз тут как бы бежать впереди лошади, не будем. Давайте подождем, посмотрим, что будет. Тут очень много других еще факторов есть. Европа затекавлена у спынения огню ямовного вази в Украине, потому что в Украине вы бачите, что там зараз происходит. Это первое. По-другое, конечно, шмат чего стоит перед Европой в выклике, я могу сказать, например, выборы, приход правых радикалов в Ладу. По-перше, я могу сказать, конечно, Германию. Вот, и так далее. Тому тут шмат чего есть, но покуль догэтуль Европа держится, не отменяют санкции. Это все пока хотелки, эти пожидания. Эти пожидания, и они, это одно, а вот реальность, рычаисность, пробачьте, это иншее. Давайте поглядим, посмотрим, что будет дальше. У них нет никакой мотивации верить Лукашенко. Я еще раз повторюсь, доверие в международных отношениях, международной политики является одной из важнейших материй. Нам кажется, что доверие — это что-то, ну, несущественное, это очень существенно. Они не могут ему верить, потому что столько всего произошло с 19-го года, где-то я там видела какую-то статью, можем ли мы вернуться в 19-й год. Ответ однозначный — не можем. Не можем вернуться. И поляки так само, они почали этой, ну, так званой легкой отлига, да, это буквально то, что сказал Сикорский. Вот, и они ему не верят. У них своя гульня, у них свои интересы, и они зацікавлены, как американцы сделали у них войсковую базу на территории Польши. И они не зацікавлены зараз у супрацовництве с Лукашенко. И они зацікавлены у тем, как меньше было атак, как территория Беларуси не користалась Россия. Вось, і, канешне, у тым, каб была вайсковая база Злучаных Штатаў на тэрыторыі Польшы. Но яны дакладна ведаюць, хто такі Лукашэн. Дакладна. Таму вось яны вельмі... Ну так сціпла к этому. Вы бачите, что только, по-моему, один человек сказал, ну вот это знаменитое интервью.

0: бывшего главы спецслужб польских, да, и, собственно, Сикорский делал, был вынужден делать эти заявления из-за встречи с Рыженковым. Много, наверное, происходит за кулисами, но пока видимых результатов серьезных нет. Это пока ведутся разговоры или какие-то консультации и так далее и тому подобное. Но, по крайней мере, белорусско-польская межа, на белорусско-польской меже вот таких вот дикостей не происходит, да, сегодня.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Троих белорусских выдавцов обвестили у вышек у России. У Варшаве отбылась встреча Светланы Тихановской с былыми политвязнями. Белорусский доброчинный проект «Имена» переродился в Казахстане.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Начнем с темы политических репрессий. У базе вышику МУС России з'явилися имены белорусских незалежных выдавцов. Теперь у этой краине у вышик обвешаны Илья Андреев, выдавецтва Гутенберг, Игорь Логвинов, засновальник выдавецтва Логвинов, и Андрей Янушкевич, выдавецтва Янушкевич и книгарня Книговка. Андреев и Логвинов унесены в спис 6 кастрычника, Янушкевич 7 кастрычника. Згодно с картками усіх шукая МУС Беларуси. Конкретные артикулы, якія инкриминуют выдавцам не называются. У соковику КДБ заявил про існаванне экстремистского формования, якое нібыта складают выдавецтвы Логвинова и Янушкевича разом с фондом «Коммуникат» и его выдавецтвом. Перед тем у лютым статус экстремистского формования у КДБ надали выдавецтву Гутенберг. Усе гэтыя выдавецтвы дзейнічаюць паза межами Беларуси. У музеї Вольной Беларуси у Варшаве Светлана Тихановская встретилась с вызволенными политзняволенными командой организации «Вольная», менторами и волонтерами, которые помогают людям после выхода на волю. Про это поведомляет телеграм-канал Тихановской. Была выказана подяка волонтерам и организациям, которые помогают вызволенным. Сами былые политвязни так само означили усебаковую поддержку и клопот, худкую допомогу и якостные консультации. Подчас встречи разбирали проблемы, с якими белорусы сутыкают в Польше, легализацию, замену посвечения у кировцы, оформление банковских карток и открытие рахунков. Шмат пытанняў было про дальнейшее вызволение политвязнев, як и где гэтая праца, и что еще можно зарабить для тех, кто застается за кратами. Особенно обмерковали тиск на сваяков политзняволенных, якія протягиваются у Беларуси. До інших тем. У онлайн-формате 7 кастрычника прошел экспертный воркшоп «Евроинтеграция Беларуси. Идейный золотый актив ти белорусская эмигрантская утопия», удельники якого проанализовали перспективы европейского шляха Украины праз призму сучасных реалий. Старейший науковый супрацовник БЕРОК Дмитрий Круг отзначил, что экономичный отрыв Беларуси от России и ее поступовая интеграция у европейскую простору застаются цалком махчимыми.
4: Так, развод с Россией махчимый, и есть три головных сценарии. Ти это радикальный вариант, базованный на политической воле и денонсации існуючих домов. Ти это в отповедности с этими домовами поступовое, покроковое изменение обмена этих домов. Ти так званый китайский вариант.
3: У свою чергу старейший аналитик Финского института международных отношений Григор Нижников высоко оценил шансы Беларуси на долучшение до евразвяза. На его думку, Украина не имеет такой колькости глубоких структурных проблем, с якими сутыкаются иншие кандидаты.
5: Беларусь – европейская краина. У Европы есть разумение, что белорусское питание, як-нияк, особенно когда Беларусь стоит руховиком агрессии России в регионе, то без вырашения белорусского питания это завжды будет болючей кропкой мапы Европы. За Руси нема тех проблем, какие, например, есть у той же Украине, а вот без войны, чи у той же Молдове.
3: Супротивлеглую и больше пессимистичную позицию выказал старейший аналитик Центра усходних доследований Камиль Клысинский. И он подкреслил, что хоть для Польши уступление Беларуси у ЕС является питанием уластной и региональной безпеки, а не просто сферой интересов Москвы, шакать легкого шляху не варто. Россия просто так Беларусь со своей орбиты не отпустит. Белорусская журналистка Катерина Синюк объяснила о перезапуску своего проекта «Имена». Теперь она будет вести YouTube-канал «Имена Казахстан», на котором будет рассказывать про доброчинность в Казахстане, добрые социальные проекты, идейные решения. Проект «Имена» повстал у Беларуси в 2016 году. И он рассказывал истории про людей, яким треба допомога, и давал реквизиты для переводу грошей организациям, якія могут допомогчи. При этом проект не пропоновал ахвяровать гроши конкретным особам. У 2021 году улады Беларуси ликвидовали проект «Имена». Официальной причиной назвали, по словам журналистки, то, что некоммерцийный добрашинный проект не ожитявлял предпринимательской деятельности. По воле Катерины Синюк, у Беларуси проекту «Имена» удалось допомогчи приблизно 50 тысячам человек. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е, без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 2 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 11 градусаў цяпла, будзе воблачна з праясненнямі, таксама без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 23 градусаў са знакам плюс, будзе назірацца пераважна воблачнае з праясненнямі. Зноў жа надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 7 кастрычніка серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Пасярэдзіне бягучага працоўнага тыдню выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Як заўжды, Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ляціць зараз тым, хто за стырном знаходзіцца ў гэты цёмны час. Лёгка гэты прыёмным шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Гурт мясцовыя ўжо заспявалі для нас свой трэк «Сляпое каханне». Далей нас чакаюць выканаўцы «Скайкрам», «Бамбуля», «Релікт», «Хуткі Смоуш», «ACDC» да іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін прагучыць перадача Якуба Сушчынскага «Глянь машыры», а крышачку пазней, пасярэдзіне гадзіны, то бок а 20:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі фельетон. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонує.
2: Місце для преси. Інформаційно-аналітична програма Улада Гриневського кожний четвер у 14.10. Повтор програми у 20.30, а так само у п'ятницю у 9.30. Поводлі білоруського часу на одну годину пізніше. Віталь Циганков на Белорусском Радио Рация. У кожный будний день поводле польского часу у 7.45 и 17.45. Слухайте «Политхит» с Виталем Циганковым.
3: Або на сайте у рубрицы «Политика» с Виталем Циганковым.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
0: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце рация.ком.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Проверка органов керования теробороны почалась у Могилевской области. Мьянма хочет взять кредит у Беларуси. Менского чиновника осудили у Городни за коррупцию.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: 7 кастрычника по 13 листопада комиссия Генштаба Узброенных сил Беларуси проводит проверку органов керования территориальной обороны Могилевской области, поведомляя Минобороны. Запланованы призыв военнообязанных и проведение с ими занятков на участках мясцовости у регионе. Будут охоплены все административные районы в области, а у Крыжовским треба будет сформовать подразделение территориальных войсков. Основной метой мероприемства названная проверка працездольности систем керования – усебакового забеспечения и взаимодействия, как службовые особы комиссариатов и офицеры органов керования здольные выполнять задачи по разгортыванию и ведению теробороны у сучасных умовах и с уликом иснующих выкликов. На завершальном этапе будет проведено командно-штабное обучение с подразделениями сил теробороны. У парламент Мьянмы звернулось Министерство планования и финансов этой краины. Ведомство просит дать дозвол на отримание кредиту у Беларуси. Кредит будет призначены на набыццё беларускіх товаров, сучасной техники и обсталявання, технологий и послуг. Объем кредиту не огучваецца. Поведомляется только, что льготный период оплаты кредиту будет дейнічаць год при пятигодовом термине его використання. Выники разгляду питання покуль невядомые. Генеральное погоднение о выдаче экспортных кредитов у Рады Беларуси и Мьянмы подписали 28 листопада 2025 года. Кредиторами вызначены Банк развития Беларуси Руси и Белинвестбанк. Додатковым страховщиком будет Белэксимгарант. До темы захопления. Не только площади, горы и знакомитые мясцины. Незвычайный Ереван у деталях, людях и историях, которые можно не зауважить. Уже больше за месяц белорус Змитер Гринкевич доследует армянскую столицу и делится своими открытиями у телеграм-канале Ереван Джан. Что изменилось за этот час и как повеличивается наведывальность канала за последний месяц, рассказывает Змитер Гринкевич.
4: Не вельми хутка, але развивается. С одного боку, 2.5 раза больше подписчиков стало, чем одразу было. Але это все одно покуль. Але зато что цікаво, что есть и мясцовые армяне, есть белорусы с Сакартвела и отсюль, некоторые плюс до всех, что были одразу. Ну, рух есть, рух есть. Хотелось бы, конечно, лепше, але рух есть.
3: Змитер Гринкевич супрацовничая у Ереване як с белорусской, так и с украинской диаспорой, а так само планує організувати акцію «Ночь розстріляних поетів». На кримінальну тематику. У Городні судили 50-годового керівника одного зі структурних підрозділів столичного виконавчого і розпорадчого органу влади. По матеріалах слідства мужчина брав хабари з лютого 2024 по травень 2025 года. От приватної компанії отримав не тільки гроші, але і будматеріали, а так само безплатне оздоблення дома. Хабари подавалися за організацію і за обеспечение закупок обсталевания установами оховы здоровья у конкретной коммерцийной структуры, а так само содейничание по выделению на гэтые мэты бюджетных сродков. За год обвинувашенный принял для себе свыше 40 тысяч рублей, означая Городенская прокуратура. Меншука признали виноватым у хабарництве у особливо буйным померы. Присудили до 8 годов колонии узмоцненного режиму и 20 тысяч рублей штрафу. Позбавили звания майора медицинской службы запасу. Присуд покуль у законную силу не уступил. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечером на нашем белорусско-польском помежье панує переважно облачное с прояснениями на дворе, без опадка у регионе. Зараз температура по ветра от плюс 12 до плюс 14 градусов. Ветер паудневый, умеренный от 2 до 8 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 9 до 11 градусов тепла. Будет в облачно с прояснениями, так само без опадков. Температура по ветра завтра днем в складе от 20 до 22 градусов со знаком плюс. Будет назираться переважно в облачное с прояснениями на дворе. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 7 кастрычніка, серада. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Ось зараз під час середини бягучого працівного тижня видатного настрою. Всім жадаю Білоруська радіорація. Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться, наприклад, працює або добирається до пункту призначення. У будь-якому випадку легкого, приємного вам шляху, поважане. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Спадарення Адель уже співає для нас своїм таким заворожуючим голосом. Це вірна прикмета того, що тягом ближайшої години будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики, як завжди, а так само виключно корисної та цікавої інформації. Далі нас чекають у радіо кулісах гурти Роксет, Хурма, Акути, Уніскладове та інші виконавці. А вже літерально праз 4 хвилини почуємо з вами передачу з архіва Ніви виконання Яна Морданя, а крішечку пізній, 22.30 поводле білоруського часу, наші кореспондентки знову запросять вас у передачу «Затягнуте дригой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 7 кастрычника 1964-го народилась Саманта Браун, ти Сэм Браун, британская музыка, спявачка и автор песень, дочка ведомого британского выканаўца рок-н-роллу Джо Брауна и спявачки Вики Браун. Сэм Браун ведомая своей экспрессивной манерой выканання и здольностью легко смешивать разные музычные стили. Наибольш ведомая яе песня «Stop» — это сингл 88-го года. У тым же годе она выпустила одноименный альбом, який разошелся во всем свете накладом больше за 2 миллиона особников.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.